богатства и клейноты. Нам не дал нис, не мам нис, сердца и тенскноты.